Остатък.ове песме. Чуйте, ако останете у 101.5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.

0: Остатък ОВП сме. Чучете ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Много хитова, више уживания, само Радио Дак.